товарища, от товарища, ой. Шли товарищи в бой. Над судьбой война, над страной, не пройти войну стороной. Шли товарищи, под снарядом

Где товарищи тех немеркнущих дней? Эй, товарищи, эй, товарищи, эй! Там, где грозные шли полки, звезды чиркали о штыки,

что он всегда сосредоточен. И не любили мы Сережку Фомина за то, что он всегда сосредоточен. Сидим раз у Сережки Фомина. Мы у него справляли наши встречи, и вот о том

Был он рыжим, как из рыжиков рагу, рыжим, словно апельсины на снегу. Мать шутила, мать веселою была. Я от солнышка сыночка родила.

два крыла. Воевали до победы, мать ждала. Не гневила, не кляла она судьбу,

двое плоть не стать, золотистых орденов не сосчитать. Сыновья сидят рядком к плечу плечом,

закурим, товарищ мой. Давай закурим, товарищ, по одной. Давай закурим, товарищ.

от героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещанный одним мы в груди храним. Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Хоть и мне 25, трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин. Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть.

Но видно уж точно все судьбы пути на этой высотке скрестились. Вцепились они в высоту как свое. Огонь минометный, шквальный, а мы все лезли толпой на нее, как на буфет.

и оркестр гремит. Журавли в синем небе — это те, кто погиб

зале и пеплу наших улиц. Опять, товарищ мой.

что я скажу твоим домашним, как встану я перед вдовой. Неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться?

через реки, горы и долины, сквозь пургу, огонь и черный дым. Мы вели машины, объезжая мины.

Есть у нас еще дома дела, а помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела. Путь для нас к Берлину, между прочим,

может быть отдельным штатским лицам эта песня мало с ним далек. Мы ж не позабудем, где мы жить не будем.

много дорогой. Письма твои получая, слышу я голос живой, и между строк

Хоть сидеют давно виски, для меня вы еще не стары. Замполиты политруки, а по-прежнему

повсюду первыми шли вперед, за собою увлекая, как веливы вперед полки, вот страдания и пожары, сам палитры, палитры руки.

ты бы пошел с ним в разведку? Нет или да? Не ухнет уже бронебойный, не быть похоронным.

сейчас, как тогда. А ты бы пошел с ним в разведку? Нет или да? В полях обезвреженной миной

Когда мы шли, чтоб победить или с честью умереть, когда горело даже то, что не должно гореть. О чем в землянке ты мечтал?

прийти последний день войны. Ты столько выкопал, боец, окопов и могил, и столько ты своих друзей в пути похоронил. И стали белыми виски от ранней седины, чтоб наконец-то он настал. Последний день войны. Еще подвиги вдвоем не сложено были. У ног твоих уже лежал поверженный Берлин. Ты снова людям возврати тепло и свет весны. И было трудно умирать последний день войны. Пусть много лет прошло с тех пор, все это помнишь ты, и память проступает вновь, как кровь через бинты. И мы живем с тобой, солдат, одной мечте верны, что он пришел для всех людей.

тобой брат из пехоты. А летом лучше, чем зимой. С войной покончили мы счеты. С войной покончили мы счеты. С войной покончили мы счеты. Бери шинель, пошли домой. Война нас гнула и косила. Пришел конец ей самой. 4 года, мать.

домой, а ты с закрытыми очами спишь под фанерною звездой. Вставай, вставай,

шинель, пошли домой. Опять весна на белом свете, бери шинель, пошли домой.

За рекою церковь деревянная, не тревожит душу соловей. Подвела погода окаянная, день победы стопочку налей. Стопочку за стопочкой наливай, старик. Эх, соли бы щепоточку на сухой язык.

довоенный напомнил о многом. Вальс воскресил дорогие нам лица, с кем нас свела фронтовая дорога.

Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились

летит по небу Клим усталый. Летит в тумане на исходе дня, и в том строю есть промежуток мало. Быть может,

Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в

лишь не просто так. Мы штрафники, нам не писать, считайте коммунистом. Перед атакой водку, вот мурак. Свое отпили, мы еще в гражданку, поэтому мы не кричим «Ура!»

храбры, прорыв идут штрафные батальоны. Вы лучше лес рубите на крабы, прорыв идут штрафные батальоны. Вот 6.00

0: Русское радио. Бессмертный полк.
1: Сестра, ты помнишь, как из боя меня ты вынесла в санбат?

Ты перевала, где скалы ветрам не помеха, помеха. На тропах таких, на какие никто не проник, никто не проник.

Я прошу вы за нас, улыбнитесь восходу, и закату прошу вас, порадуйтесь вы.

было в начале, солгать не могу. Буксиры молчали на том берегу, на том берегу, на том берегу, на том берегу, где мы были.

и все-таки мы победили, и все-таки, и все-таки мы победили. И выцвела соль у солдатских рубах, та соль возвращения, как мед на губах.

От героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь

не памятен был свой герой и глаза молодых солдат с фотографии увядших глядят.

пахнущей землей и травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых.

бы хотя бы когда-нибудь. Где-то далеко идут грибные дожди. Прямо у реки в маленьком саду созрели вишни, наклонясь до земли. Где-то далеко в памяти моей сейчас, как в детстве, тепло.

картинки в твоем букваре, с хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе. А может, она начинается с той песни, что пела нам мать, с того, что в любых

заветной скамьи у ворот, с той самой березки, что в ополе под ветром склоняется.

Когда моя душа порвется от натуги и стрёбана в конец об острые углы, дай, Господи, сложить мне голову за други, влетев на всем скаку в безмолвие серой мглы. Мы были заодно, мы жили воедино, и в жизни как один стояли на своем, деля весь мир на две неравных половины, все те, кто против нас.

ты прав, то прав, тот и сильней. Кем мы были для отчизны, не ответит нам ни один судья. Жаль, что меру нашей жизни мы поймем из жизни уходя. Когда-нибудь потом наступит Божье время, и мудрая любовь зайдет на царский трон, и кто-то вроде нас закинет ногу в стремя, чтоб ехать не на брань,

тем хуже для него. Душа моя чиста, друзья мои со мною, и значит мы еще посмотрим, кто кого.

что ты дремлешь в кроватке своей. Любимая, далекая дочурка черноокая, крепко мишку укрой, скоро кончится бой, твой отец

перрон вокзальный. Звучит гармошка, смех, табачок и чей-то плач на всю страну. Давай присядем-ка на дорожку, ведь мы сегодня уезжаем на войну.

сражался. Почему? О том, как прадед в 43-м смерть в горящем танке встретил не один. Экипаж сожгли фашисты,

я сыну про войну. Кто стоял за родину свою? Как второй твой прадед смело жизнь свою отдал за дело батальон. Утром вышел до рассвета, а вернулся крови цвета медаль.

0: говорите об этой страшной войне. И сделайте так, чтобы этого больше не повторилось. Дай вам Бог.
1: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молись ради пречистой Твоей Матери, преподобных и благостных Отец наших,

Свет лампы воспаленный пылает над Москвой. В окне на Малой Бронной, в окне на Маховой, друзьям не встать, в округе без них идет кино. Девчонки, их подруги, все замужем

помнит мир спасенный, мир вечный, мир живой, Сережку с малой бронной и Витьку с маховой. Сережку с малой бронной и Витьку с маховой.

светилась, падая, ракета, как догоревшая звезда. Кто хоть однажды

часто снятся все ребята, друзья моих военных дней, землянка наша в три наката, сосна сгоревшая.

ходил по перевалу. Отставить разговоры вперед и вверх, а там, ведь это наши горы, они помогут нам, они помогут нам. Взвод лезет вверх, а у реки тот, с кем ходил ты раньше в паре, мы ждем атаки до тоски. А вот альпийские стрелки сегодня что-то не в ударе. Отставить разговоры вперед и вверх, а там, ведь это наши горы, они помогут нам, они помогут нам. А до войны вот этот склон немецкий парень брал с тобою. Он падал вниз, но был спасен. А вот сейчас, быть может, он свой автомат готовит к бою. Отставить разговоры вперед и вверх, а там, ведь это наши горы, они помогут нам, они помогут нам. Ты снова здесь, ты собран весь, ты ждешь заветного сигнала. И парень тот, он тоже здесь, среди стрельцов из Эдельвейс. Их надо сбросить с перевала. Отставить разговоры вперед и вверх, а там, ведь это наши горы, они помогут нам, они помогут.

Так давно мы так давно не отдыхали. Нам было просто не до отдыха с тобой. Мы пол Европы по-пластунски пропахали. И завтра, завтра, наконец, последний бой. Еще немного, еще чуть-чуть. Последний бой, он трудный самый. А я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму. А я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму. Четвертый год, нам нет житья от этих фрицев. Четвертый год, соленый пот и кровь рекой. А мне б девчоночку в хорошую влюбиться. А мне б до родины дотронуться рукой.

последний раз сойдемся завтра в рукопашной. В последний раз России сможем послужить. А за нее и помереть совсем не страшно, хоть каждый все-таки

забрались под Сталинград и, внезапно замерев, застыли. Батальон зенитный из девчат городу дорогу им закрыли. Батальон зенитный из девчат городу.

нему летним вечером в поле ратное на пустырь, где погиб в боях сын Отечества.

Мгновения спрессованы в годах, мгновения спрессованы в столетия, и я не понимаю иногда, где первое мгновение, где последнее. У каждого мгновения свой резон, свои

кому бесславие, а кому бессмертие. Из крохотных мгновений соткан дождь, течет

Но придет твое мгновение, придет оно большое, как глоток, глоток воды.

до последнего. Не думай о секундах свысока. Наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули у виска. Мгновение, мгновение, мгновение.

Здравствуй, мама. Возвратились мы не все, босиком бы пробежаться по росе. Пол Европы прошагали, пол

товарищах, о товарищах, ой. Шли товарищи в бой. Над судьбой война, над страной, не пройти войну стороной. Шли товарищи под снарядами.

родники под ним глубоки, нет конца ему полю памяти. Где товарищи тех немеркнущих дней? Эй, товарищи, эй, товарищи, эй! Там, где грозные шли полки, звезды чиркали о штыки,

это место для меня. Настанет день из журавлиной стаи, я поплыву в такой же сезон.

хочется кричать, но промолчать. Давайте все встанем и стопкой помянем ребят, что когда-то

Вы в схватке со смертью, вы в схватке со смертью в пути. Вы в схватке со смертью.

от героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещанный одним мы в груди храним. Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Хоть и мне 25, трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин. Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть.

что взгрустнула жена, что опять замолчала. Все война, да война,

между нами живым, все шептала она. Чье-то русское имя, лишь глаза у нее.

Есть у нас еще дома дела, а помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела. Путь для нас к Берлину, между прочим,

может быть отдельным штатским лицам, эта песня мало с ним далек. Мы ж не позабудем, где мы жить не будем.

сидею давно виски. Для меня вы еще не стары, замполиты, политруки, а по-прежнему комиссары. Ваше слово на той войне, к сердцу путь самый верный выбрав, шло с гранатами наравне, со снарядами всех калибров. Вы бросали людей в штыки, наносили врагу удары, замполиты,

0: побеждать и насмерть стоять. Наша главная партработа.
1: Хоть сидел давно, не спит.

призывный набат прозвучали в ночи тяжело шаги. Значит, скоро и нам уходить и прощаться без слов. По нехоженным тропам протопали лошади, лошади. Неизвестно, к какому концу унося седоков. Наше время иное,

когда мы шли, чтоб победить, или с честью умереть, когда горело даже то, что не должно гореть. О чем в землянке ты мечтал? Какие видел сны о том, что должен к нам прийти последний день войны? Ты столько выкопал, боец, окопов и могил, и столько ты своих друзей пути похоронил. И стали белыми виски,

Настал последний день, последний день, последний день войны. Еще подвиги твоем не сложено были. У ног твоих уже лежал поверженный Берлин. Ты снова людям возвратил

умирать в последний день войны. Пусть много лет прошло с тех пор, все это помнишь ты, и память проступает вновь, как кровь через бинты. И мы живем с тобой, солдат, одной мечте верны, что он пришел для всех людей.

тобой, брат, из пехоты. А летом лучше, чем зимой. С войной покончили мы счеты. С войной покончили мы счеты. С войной покончили мы счеты. Бери шинель, пошли домой. Война нас гнула и косила. Пришел конец ей самой. 4 года.

шинель, пошли домой. А ты с закрытыми очами спишь под фанерною звездой. Вставай, вставай, однополчанин,

то я скажу твоим домашним, как стану я перед вдовой. Неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться днем вчерашним? Бери шинель, пошли.

Был он рыжим, как из рыжиков рагу, рыжим, словно апельсины на снегу. Мать шутила, мать веселою была,

плоть не стать, золотистых орденов не сосчитать. Сыновья сидят рядком к плечу плечом,

и поет мне в землянке гармонь про улыбку твою и глаза. Про тебя мне шептали кусты в белосвете.

в холодной землянке тепло.

Мне кажется порою, что солдаты с кровавых непришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились

Летит, летит по небу Клим усталый. Летит в тумане на исходе дня. И в том строю есть промежуток мало. Быть может,

Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в

8, нас двое. Расклад перед боем не наш, но мы будем играть. Сережа, держись, нам не светит с тобою, но козыри надо равнять. Я этот небесный квадрат не покину, мне цифры сейчас не важны. Сегодня мой друг защищает мне спину, а значит, и шансы равны. Мне в хвост вышел юнкер.

0: удачу нести на крыле, таким, как при жизни мы были с Сережей и в воздухе, и на земле. Таким, как при жизни мы были с Сережей и в воздухе, и на земле.
1: Русское радио. Бессмертный полк.
2: Сестра, ты помнишь, как из боя меня ты вынесла в санбат?
3: Остались живы мы с тобою в тот раз, товарищ мой и брат.
2: На всю оставшуюся жизнь нам хватит

0: Москва, одна земля.
1: На всю оставшуюся жизнь
0: нам хватит года.

на всю оставшуюся жизнь. Сестра и брат, взаимной верой мы были сильными вдвойне.

И оркестр гремит. Журавли в синем небе — это те, кто погиб

что я скажу твоим домашним, как встану я перед вдовой? Неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться днем вчерашним? Неужто

От героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых.

был свой герой и глаза молодых солдат с фотографии увядших глядят.

что приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь

Ах, до тебя, родной, доплыть бы хотя бы когда-нибудь. Где-то далеко идут грибные дожди. Прямо у реки в маленьком саду созрели вишни, наклонясь до земли. Где-то далеко в памяти моей сейчас, как в детстве, тепло.

заветной скамьи у ворот, с той самой березки, что в ополе под ветром склонилась.

Когда моя душа порвется от натуги, истрепана в конец об острые углы, дай, Господи, сложить мне голову за други, влетев на всем скаку в безмолвье серой мглы. Мы были заодно, мы жили воедино, и в жизни как один стояли на своем, деля весь мир на две неравных половины, все те, кто против нас, и те, кто ни при чем. Взрослее не по дням, в пожаре русской смуты,

Ты прав, кто прав, тот и сильней. Кем мы были для отчизны, не ответит нам ни один судья. Жаль, что меру нашей жизни

же для него. Душа моя чиста, друзья мои со мною, и значит мы еще посмотрим, кто кого.

0: Жаль, что меру нашей жизни мы поймем из жизни уходя. Мы поймем из жизни уходя.
1: Русское радио. Бессмертный полк.
2: На братских могилах не ставят крестов, и вдовы на них не рыдают. К ним кто-то приносит букеты цветов и вечный огонь зажигают. Здесь раньше вставала земля на дыбы, а нынче гранитные плиты. Здесь нет ни одной персональной судьбы, все судьбы в единую слиты. А в вечном огне видишь вспыхнувший там горящие русские хаты, горящий Смоленск и горящий Рейхстаг, горящее сердце солдата. У братских могил нет заплаканных вдов, сюда ходят люди покрепче. На братских могилах не ставят крестов, но разве от этого легче? На братских могилах не ставят крестов, но разве от этого легче?

этой жесткой солдатской рукой детский сон твой не нарушу и тебя.

За рекою церковь деревянная, не тревожит душу соловей. Подвела погода окаянная, день победы стопочку налей. Стопочку за стопочкой наливай, старик. Эх, соли бы щепоточку на сухой язык.

довоенный напомнил о многом. Вальс воскресил дорогие нам лица, с кем нас свела фронтовая дорога.

перрон вокзальный. Звучит гармошка, смех, табачок и чей-то плач на всю страну. Давай присядем-ка на дорожку, ведь мы сегодня уезжаем на войну.

сражался. Почему? О том, как прадед в 43-м смерть в горящем танке встретил не один. Экипаж сожгли фашисты,

я сыну про войну. Кто стоял за родину свою? Как второй твой прадед смело жизнь свою отдал за дело батальон. Утром вышел до рассвета, а вернулся крови цвета.

0: Расскажите об этой страшной войне. И сделайте так, чтобы этого больше не повторилось. Дай вам Бог.
1: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и благоносных Отец наших и всех святых,

девичка с маховой, а где-то в людном мире который год подряд.

Свет лампы воспаленный пылает над Москвой. В окне на Малой Бронной, в окне на Маховой, друзья мне встать, в округе без них идет кино. Девчонки, их подруги, все замужем

Станет мир спасенный, мир вечный, мир живой. Сережку с малой бронной и Витьку с маховой. Сережку с малой бронной и Витьку с маховой.

Падая ракета, как догоревшая звезда. Кто хоть однажды видел это, тот не забудет никогда. Он не забудет, не забудет атаки яростные те. У незнакомого поселка

Мне часто снятся все ребята, друзья моих военных дней. Землянка наша в три наката, сосна сгоревшая на

Сегодня не слышно биенье сердец. Оно для аллей и беседок. Я падаю грудью, хватая свинец. Подумать успев напоследок, на этот раз мне не вернуться. Я ухожу, придет другой. Мы не успели, не успели, не успели оглянуться. А сыновья

а сыновья уходят в бой. Кто сменит меня, кто в атаку пойдет, кто выйдет к заветному мосту. И мне захотелось, пусть будет.

зрителя оглянутся, а сыновья уходят в бой. Разрывы глушили биенье сердец, мое же мне громко стучало, что все же конец мой еще не конец. Конец — это чье-то начало. Сейчас глаза мои замкнут,

так давно, мы так давно не отдыхали. Нам было просто не до отдыха с тобой. Мы пол Европы по-пластунски пропахали. И завтра, завтра, наконец, последний бой. Еще немного, еще чуть-чуть. Последний бой, он трудный самый. А я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму. А я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму. Четвертый год, нам нет житья от этих фрицев. Четвертый год, соленый пот и кровь рекой. А мне б девчоночку в хорошую влюбиться. А мне б до родины дотронуться рукой.

последний раз сойдемся завтра в рукопашной. В последний раз России сможем послужить, а за нее и помереть совсем не страшно, хоть каждый все-таки

Погружаемся мы и уходим под воду. Сколько дней не увидим небес синевы. Я прошу вы за нас,

было в начале, солгать не могу. Буксиры молчали на том берегу, на том берегу, на том берегу, на том берегу, где мы были.

и все-таки мы победили, и все-таки мы победили. И выцвела соль у солдатских рубах, та соль возвращения, как мед на губах, на том берегу.

И все-таки мы победили. И все-таки мы

Та мгновение, мгновение, мгновение, мгновение спрессованы в годах, мгновение спрессованы в столетия, и я не понимаю иногда, где первое мгновение, где последнее. У каждого мгновения свой резон, свои

кому бесславие, а кому бессмертие. Из крохотных мгновений соткан дождь, течет

вновь придет твое мгновение. Придет оно большое, как глоток воды.

Не думаем о секундах свысока. Наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули у виска. Мгновения, мгновения.

Здравствуй, мама. Возвратились мы не все. Босиком бы пробежаться по росе. Пол Европы прошагали, пол земли.

товарища, от товарища, ой. Шли товарищи в бой. Над судьбой война, над страной, не пройти войну стороной. Шли товарищи под снарядами.

высоки, родники под ним глубоки, нет конца ему полю памяти. Где товарищи тех немеркнущих дней? Эй, товарищи, эй, товарищи, эй! Там, где грозные шли полки, звезды чиркали о щиты,

пары с времен всех дальних летят и подают нам голоса. Не потому ль так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса.

От героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь

нам завещаны одним, мы в груди храним. Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Хоть и мне 25, трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин. Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть.

почему все не так? Вроде и все как всегда. То же небо, опять голубое, тот же лес, тот же воздух и та же вода. Только он не вернулся из боя. Тот же лес, тот же воздух и та же вода. Только он не вернулся из боя. Мне теперь не понять, кто же прав был из нас в наших спорах без сна и покоя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Он молчал не в попад и не в такт подпевал. Он всегда говорил про другое. Он мне спать не давал, он с восходом вставал. А вчера не вернулся из боя. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. То, что пусто теперь, не про то разговор. Вдруг заметил я, нас было двое. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Нынче вырвалась, будто из плена весна, по ошибке окликнул его я. Друг, оставь покури. А в ответ тишина, он вчера не вернулся из боя. Друг, оставь покурить. А в ответ тишина, он вчера не вернулся из боя. Наши мертвые нас не оставят в беде, наши павшие, как часовые. Отражается небо в лесу, как в воде, и деревья стоят голубые. Отражается небо в лесу, как в воде, и деревья стоят голубые. Нам и места в землянке хватало вполне, нам и время текло для обоих. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя.

стояли. Танки прорвались под Сталинград и, внезапно замерев, застыли. Батальон зенитный из девчат городу дорогу им закрыли. Батальон зенитный из девчат городу дорогу им закрыли.

подойти к нему летним вечером в поле ратное на пустырь, где погиб в боях сын Отечества.

Есть у нас еще дома дела, а помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела. Путь для нас к Берлину, между прочим,

еще дома дела. Может быть, отдельным штатским лицам эта песня малость невдомек. Мы ж не позабудем, где мы жить не будем, фронтовых изъезжать.

Хоть сидеют давно виски, для меня вы еще не стары. Замполиты, политруки, а по-прежнему комиссары. Ваше слово на той войне, к сердцу путь самый верный выбрал. Шло с гранатами.

побеждать и насмерть стоять. Наша главная партработа. Вот сидели давно виски, для меня вы еще не стали замполитой.

границы мы землю вертели назад. Было дело сначала, но обратно ее закрутил наш комбат, оттолкнувшись

Когда мы шли, чтоб победить или счастью умереть, когда горело даже то, что не должно гореть. О чем в землянке ты мечтал, какие видел сны, о том, что должен к нам прийти последний день войны. Ты столько выкопал, боец, окопов и могил, и столько ты своих друзей в пути похоронил. И стали белыми виски от ранней седины, чтоб наконец-то он настал, последний день, последний день, последний день войны. Еще подвиги твоем не сложено были, у ног твоих уже лежал поверженный Берлин. Ты снова людям возвратил

умирать последний день войны. Пусть много лет прошло с тех пор, все это помнишь ты, и память проступает вновь, как кровь через бинты. И мы живем с тобой, солдат, одной мечте верны, что он пришел для всех людей.

тобой, брат, из пехоты. А летом лучше, чем зимой. С войной покончили мы счеты.

карель, а шли домой. Война нас гнула и косила, пришел конец ей самой. 4 года

пошли домой. А ты с закрытыми очами спишь под фанерною звездой. Вставай, вставай, однополчанин, вставай, вставай,

то я скажу твоим домашним, как стану я перед вдовой. Неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться днем вчерашним? Бери шинель,

часах, в родных глазах не забыть, и будет легче говорить.

и поет мне в землянке гармонь про улыбку твою и глаза. Про тебя мне шептали кусты в белосвете.

любви. Мне в холодной землянке тепло.

Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратили

Летит, летит по небу Клим усталый. Летит в тумане на исходе дня. И в том строю есть промежуток мало. Быть может,

Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в

года всего ничего. Не слыхать его пульса 43-й весны. Ну, а я окунулся в довоенные сны. И гляжу я дурея, но дышу тяжело. Он был лучше, добрее, добрее, добрее, добрее. Ну, а мне повезло, я за пазухой не жил.

обещая. Если б ты там навеки остался, может, мой бы обратно пришел. Он кричал напоследок, в самолете сгорая: ты живи, ты дотянешь! Доносилось сквозь гул.

0: а я приземлился, а я приземлился. Вот какая беда.
1: Сестра, ты помнишь, как из боя меня ты вынесла в санбат?
2: Остались живы мы с тобою в тот раз, товарищ мой и брат.
1: На всю оставшуюся жизнь нам хватит

что взгрустнула жена, что опять замолчала. Все война, да война,

между нами живые, все шептала она. Чье-то русское имя, лишь глаза у нее, лишь глаза.

от героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь

непамятен был свой герой и глаза молодых солдат с фотографией увядших глядя.

Ах, до тебя, родной, доплыть бы хотя бы когда-нибудь. Где-то далеко идут грибные дожди. Прямо у реки в маленьком саду созрели вишни, наклонясь до земли. Где-то далеко в памяти моей сейчас, как в детстве, тепло

С картинки в твоем букваре, с хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе. А может, она начинается с той песни, что пела нам мать, с того, что в любых

заветной скамьи у ворот, с той самой березки, что в ополе под ветром склонилась.

Когда моя душа порвется от натуги, истрепана в конец об острые углы, дай, Господи, сложить мне голову за други, влетев на всем скаку в безмолвье серой мглы. Мы были заодно, мы жили воедино, и в жизни как один стояли на своем, деля весь мир на две неравных половины, все те, кто против нас, и те, кто ни при чем. Взрослея не по дням, в пожаре русской смуты,

ты прав, кто прав, тот и сильней. Кем мы были для отчизны, не ответит нам

тем хуже для него. Душа моя чиста, друзья мои со мною, и значит мы еще посмотрим, кто кого.

встаю, спокойно перед строем. В этот раз стою к нему лицом, кажется, чего-то удостоен, награжден и назван молодцом. С кем в другой раз ползти, где Борисов, где Леонов,

что ты дремлешь в кроватке своей. Любимая, далекая дочурка черноокая, крепко мишку укрой, скоро кончится бой, твой отец

Стучал пулемет, снег тихонечко тает. Кто затих, кто живет?

Был он рыжим, как из рыжиков рагу. Рыжим, словно апельсины на снегу. Мать шутила, мать веселою была. Я от солнышка сыночка родилась.

Оба двое плоть не стать. Золотистых орденов не сосчитать. Сыновья сидят рядком к плечу плечом. Ноги целы, руки целы, что еще?

перрон вокзальный. Звучит гармошка, смех, табачок и чей-то плач на всю страну. Давай присядем-ка на дорожку, ведь мы сегодня уезжаем на войну.

0: об этой страшной войне. И сделайте так, чтобы этого больше не повторилось. Дай вам Бог.
1: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молись ради пречистой Твоей Матери, преподобных и благостных Отец наших,

пылает над Москвой. В окне на Малой Бронной, в окне на Маховой, друзья мне встать, в округе без них идет кино. Девчонки, их подруги, все замужем

Но помнит мир спасенный, мир вечный, мир живой, Сережку с малой бронной и Витьку с маховой. Сережку с малой бронной и Витьку с маховой.

светилась, падая, ракета, как догоревшая звезда

Мне часто снятся все ребята, друзья моих военных дней. Землянка наша в три наката, сосна сгоревшая.

Я помню рай, военкомат. Десант не годен, так-то брат. Таким, как ты, там не продали дальше смех. Полы с тебя, какой солдат.

тебя хоть сразу медсанбат. А из меня такой солдат, как изо всех. А на войне, как на войне,

несколько раз. Когда я встал, во весь свой рост он мне сказал: ложись и дальше пару слов без понижений. К чему две дырки в голове? И вдруг спросил: а что

вдруг спросил, а что в Москве? Неужто вправду есть дома? 5 этажей, над нами шквал, он застонал.

Мы так давно, мы так давно не отдыхали. Нам было просто не до отдыха с тобой. Мы пол Европы по-пластунски пропахали. И завтра, завтра, наконец, последний бой. Еще немного, еще чуть-чуть, последний бой.

осенью домой хочу. Я так давно не видел маму. Четвертый год, нам нет житья от этих фрицев. Четвертый год, соленый пот и кровь рекой. А мне б девчоночку в хорошую влюбиться, а мне б до родины дотронуться рукой.

последний раз сойдемся завтра в рукопашной. В последний раз России сможем послужить, а за нее и помереть совсем не страшно, хоть каждый все-таки.

домой хочу. Я так давно не видел маму, а я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму.

мгновенья, мгновенья, мгновенья. Мгновенья спрессованы в годах, мгновенья спрессованы в столетия. И я не понимаю иногда, где первое мгновенье, где последнее. У каждого мгновенья свой резон, свои колокола, своя отметина. Мгновенья раздают, кому позор, кому бесславье, а кому бесславье.

Придет твое мгновение, придет оно большое, как глоток, глоток воды.

мгновенья до последнего. Не думай о секундах свысока, наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули у виска. Мгновенья, мгновенья.

Здравствуй, мама. Возвратились мы не все. Босиком бы пробежаться по росе. Пол Европы прошагали, пол земли.

товарища, от товарища, ой. Шли товарищи в бой. Над судьбой война, над страной, не пройти войну стороной. Шли товарищи, под снарядом.

Ахи, где товарищи тех немеркнущих дней? Эй, товарищи, эй, товарищи, эй! Там, где грозные шли полки, звезды чиркали о щиты,

это место для меня. Настанет день из журавлиной стаи, я поплыву в такой же сизой.

За рекою церковь деревянная, не тревожит душу соловей. Подвела погода окаянная, день победы стопочку налей. Стопочку за стопочкой наливай, старик. Эх, соли бы щепоточку на сухой язык.

Небо над крепостью Бреста. В тесной квартире счастливые лица. Вальс, политрук, приготовил.

довоенный напомнил о многом. Вальс воскресил дорогие нам лица, с кем нас свела фронтовая дорога.

этот бой не забыть нипочем. Смертью пропитан воздух, а с небосклона бесшумным дождем падали звезды, а с небосклона бесшумным дождем.

я поспешно связал с клубной звездою. Так свою жизнь я поспешно связал с клубной звездою. Я уж решил.

Когда мы шли, чтоб победить или счастью умереть, когда горело даже то, что не должно гореть. О чем в землянке ты мечтал, какие видел сны, о том, что должен к нам прийти последний день войны. Ты столько выкопал, боец, окопов и могил, и столько ты своих друзей в пути похоронил. И стали белыми виски,

войны. Еще подвиги вдвоем не сложено были. У ног твоих уже лежал поверженный Берлин. Ты снова людям возвратил

последний день войны. Пусть много лет прошло с тех пор, все это помнишь ты, и память проступает вновь, как кровь через бинты. И мы живем с тобой, солдат, одной мечте верны, что он пришел для всех людей. Последний день, последний день, последний день войны.

тобой, брат из пехоты. А летом лучше, чем зимой. С войной покончили мы счеты. С войной покончили мы счеты. С войной покончили мы счеты. Бери шинель, пошли домой. Война нас гнула и косила. Пришел конец ей самой. 4 года.

пошли домой. А ты с закрытыми очами спишь под фанерною звездой. Вставай, вставай, однополчанин,

что я скажу твоим домашним, как стану я перед вдовой. Неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться днем вчерашним? Бери шинель,

пошли домой. Опять весна на белом свете. Бери шинель, пошли домой.

Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились

Летит, летит по небу Клим усталый. Летит в тумане на исходе дня. И в том строю есть промежуток мало. Быть может,

Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в

за нашей спиною остались паденья, закаты. Ну хоть бы ничтожный, ну хоть бы невидимый взлет, мне хочется верить, что черные наши пушлаты дадут мне возможность сегодня увидеть восход сегодня на людях.

Наоборот, я только подумал, чужие куря папироски. Тут кто как умеет, мне важно —

0: ебаный Форд. Мне хочется верить, что грубая наша работа вам дарит возможность беспошлинно видеть восход.
1: Сестра, ты помнишь, как из боя меня ты вынесла в санбат?
2: Остались живы мы с тобою в тот раз, товарищ мой и брат.
1: На всю оставшуюся жизнь нам хватит

где скалы ветрам не помеха, помеха. На тропах таких, на какие никто не проник, никто не проник.

сухим. Небо все не плакало дождями, от обстрелов вился едкий дым. Танки возле города стояли, от обстрелов вился едкий дым. Танки возле города стояли, танки прорвались под Сталинград и, внезапно замерев, застыли. Батальон зенитный из девчат городу дорогу им закрыли. Батальон зенитный из девчат городу дорогу им закрыли.

нему летним вечером в поле ратное на пустырь, где погиб в боях сын Отечества.

От героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь

чтоб не памятен был свой герой и глаза молодых солдат. Фотографии увядших глядят.

поплыть бы хотя бы когда-нибудь. Где-то далеко идут грибные дожди. Прямо у реки в маленьком саду созрели вишни, наклонясь до земли. Где-то далеко в памяти моей сейчас, как в детстве, тепло.

заветной скамьи у ворот, с той самой березки, что в ополе под ветром склонилась.

Когда моя душа порвется от натуги, истрепана в конец об острые углы, дай, Господи, сложить мне голову за други, влетев на всем скаку в безмолвье серой мглы. Мы были заодно, мы жили воедино, и в жизни как один стояли на своем, деля весь мир на две неравных половины, все те, кто против нас, и те, кто ни при чем. Взрослее не по дням, в пожаре русской смуты,

тем хуже для него. Душа моя чиста, друзья мои со мною, и значит мы еще посмотрим, кто кого.

Жаль, что меру нашей жизни мы поймем из жизни, уходя. Мы поймем из жизни, уходя.

думать, что ты дремлешь в кроватке своей. Любимая, далекая дочурка черноокая, крепко мишку укрой, скоро кончится бой, твой отец